0: Sabora FM nos une todo el día.
1: Фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.